0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: I'm leaving town this morning.

0: стороны Ратфилла.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Польшча вядзе дыпламатычныя адносіны з Беларусю, і вызваленне Анджэя Пачобута – гэта адзін з доказаў таго, што гэтыя перамовы варта весці, мяркуе былы польскі разведчык Радаслаў Куява.
2: Па яго словах, перамовы вядуцца на розных узроўнях, і Польшча заўсёды жорстка праводзіць свой інтарэс.
1: Аднак чаму да Польшчы не прыслухоўваюцца яе саюзнікі па ЕС, які ніяк не хоча ісці на кантакт з Мінскам?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава.
3: Мы разважалі з вамі у тым ліку на тэму, ці ёсць цікавасць у Мінска ўсё ж такі найці нейкую агульную мову з еўрапейскімі краінамі, з Еўрасаюзам. Але судзячы па тым, якія дзеянні прадпрымаюцца Мінскам у дачыненні да суседзяў, якія словы гучаць, якія там пагрозы выказваюцца, ці можна казаць, што ну вот это такі вот путь, вот такі вот падыход да у Лукашэнкі да таго, каб как бы на ісці агульную мову з Еўропай. Ці не? Ці вот як вы ацэньваеце?
4: Ну, я думаю, может быть, он думает, что это так вот от примушения до диалога. Мы бачим это с нашего пункта гледжання, як звычайных людей, что это, ну, дрэнна. Это дрэнна, это не может быть позитивным и так далее. А он может меркует, что это такое примушение до диалога. Я таки моцный, и вот я могу с вами зрабіць, что мне, як бы, что я захочу, ну, вот, коли вы со мной будете размовлять, то вы повинны ведать, что, коли что, то я могу дослать вам, там, не ведаю, мигрантов, там, эти шары и так далее. А вот, тому я гляжу на это так. Для его, вот, это мова такая, моцы, да, мова так, вот буквально, да, это то, что язык силы, язык насилия, это основной язык в политике. Буквально. А насчет доверия нет. Доверия нет уже, это понятно. Второй момент, то, что я слышу. Они всерьез рассчитывают на приход правых к власти. Правых радикалов, я имею в виду, в Европе. Я имею в виду такие партии, как АДГ в Германии. А вот, ну, про Польшу я не знаю. Но тут тоже не очень позитивные тренды нам видны. А я знаю, что в Польше будут выборы, насколько я помню, через год, да, парламентские, осенью следующего года. И вы видите, какая сейчас ситуация в Польше, как хорошо работает российская пропаганда, как вбивается клин между поляками и украинцами. А вот, и это все может выстрелить через год непонятно куда и во что.
3: Але пакуль гэта будзе, вот судзячы па сітуацыі з Латвіяй, якая то закрывала, то вот ўсё-такі прыняла рашэнне не закрываць мяжу, праблемы з Польшчай. Павел Казанецкі ў нас в эфіры сказаў, што ні на якія кантакты з рэжымам Лукашэнкі Варшава не пойдзе, то бок можа дачакацца ўвогуле, што гэтыя пагрозы і дзеянні Мінска прывядуць да чарговага закрыцця межаў.
4: Ну, уже и отбыться и такое, потому что коли поляки, ну, они так само сочат за тем, как вот, развиваются белорусско-американские перемовы, и коли они бачат, что тут нема никаких выников, я думаю, так само они будут корректовать свой курс относно Беларуси. Открытие этих помежных пунктов, они, может быть, как бы подтримливались ну, определенными кругами. Ну, и для нас, для белорусов, это так само было вельми важно, что это межа не зачиняется, что люди могут пересекать межу, батьки могут приехать до своих детей сюда, у Польшу, те дети могут приехать до своих батьков у Беларусь, потому что, ну, что там греха таить, сколько людей съехало, да, в Европу, вот, и закрытие границ, конечно, это не в наших интересах, я сразу хочу сказать, но а если дальше будет ситуация так развиваться, с моей точки зрения, она может просто-напросто ухудшиться. Мы снова с вами можем вернуться в ту точку, с которой мы уходили там, по-моему, год назад, да? Вот. Ну и ситуация с Литвой это тоже показывает, да? Что как бы очень неровные, нестабильные, да, буквально отношения. Даже вот в этом узком коридоре под названием там, ну, диалог не диалог, кризис не кризис, но все-таки не война, да. И вот эта вот нормальная работа границы, она продолжает оставаться, ну, более или менее в усеченном виде. Вот. Но она может снова вернуться к той точке, в которой мы были, там, я не знаю, год назад, два года назад. Ой, это такая ситуация, она как раз и называется, поэтому она и называется нестабильной. Да? Нестабильная ситуация в сфере безопасности, это очевидно. Вот. И американский трек в переговорах, он смягчал эту ситуацию, объективно смягчал, да, когда Кол приезжал, он пересекал границу, буквально, да, там Литва, белорусско-литовскую границу пересекал, вывозил в сторону Литвы политзаключенных. Это все способствовало, и он помогал решению кризиса, например, белорусско-литовской границы, тогда, когда литовцы закрыли границу, там, с этими фурами история, там, и так далее, и тому подобное. Он так или иначе пытался тоже, я так понимаю, помочь в решении этих вопросов. Сегодня, ну, вот эта пауза, я надеюсь, тактическая пауза в переговорах, она тоже не может помочь в этой истории, не способствует стабилизации ситуации. Вот, поэтому, конечно, ну вот, да, нет качественного, фундаментального решения проблемы. А и пока война не закончится, видимо, ее и не будет. Но только если вдруг Лукашенко не переметнется окончательно в сторону Европейского Союза, конечно, это, мы с вами знаем, что этого не произойдет. Он не сидит на двух стульях. Это очень примитивное представление. А выбор Лукашенко в пользу Москвы состоялся тогда, когда он выдвинул и был большим сторонником идеи союзного государства в конце 90-х годов.
3: Да, калі расійскі дэсант уратаваў яго ад імпічмента. Ён стаў канчатковым прыхільнікам расійскай сувязі.
4: Да, а ўсё астатняе это вопрос выжывання его і его режима. И вот эти вот, как там люди говорят, что это поддержка баланса, там сидение на двух стульях, это не относится к Лукашенко, к его позиции. А к его позиции относятся совсем другие объяснения. Стратегический союзник Россия. А Европа всегда рассматривалась как рынок сбыта белорусских товаров, как экономический партнер. Все, все. Но история с экономическим партнерством фактически завершилась в 2022 году. Поэтому на сегодняшний день, конечно, история про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребят. Это существенная ошибка.
2: Гэта была Роза Турарбекова, экспертка ў міжнародных адносінах, якая пракаментавала Еўрарадыё дыялог альбо магчымы дыялог паміж Мінскам і Брусэлем. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
5: Характер у большасці сейчас напамінае трапічны.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Як і прагназавалі сіноптыкі, пасля засухі і заліва ў Беларусь прыйшла магутная спёка. Аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. І ўсё праз высокія тэмпературы. У чацвер у некаторых раёнах слупок тэрмометра будзе падымацца да плюс 40.
2: 7 жніўня вялікая спёка пачне сыходзіць дзякуючы залевам і парывістаму ветру. Але, як кажуць спецыялісты, жнівень усё адно будзе гарачы.
1: На думку экспертаў, прама цяпер мы назіраем фундаментальныя змены ў кліматычнай сістэме рэгіёна.
2: А пра тое, чаму надвор'е ў нашай краіне становіцца ўсё больш непрадказальным, Еўрарадыё расказаў кліматолаг альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслаў Шумак.
3: Ну, как оценивают все климатологи, климат изменяется, и это видно прежде всего даже не по погоде, а по том, что изменяется характер различных неблагоприятных погодных и климатических ситуаций. Количество климатических негативных ситуаций, оно возрастает. Например, если дождь выпадает, то характер его больше сейчас напоминает тропический. В связи с тем, что идет очень мощное такое как бы взаимодействие циклонов и антициклонов, холодных и теплых воздушных масс, особенно по различающейся по вертикали, очень часто в этот год выпадало много града. То есть когда идет не просто дождь, а выпадает мощный град, который просто уничтожает посевы. Последняя ситуация на севере Гродненской области, если не ошибаюсь, это Вороновский и Поставский районы, показала, что многие, не только аграрии, но даже дачники и люди, владеющие своими персональными индивидуальными участками, придомовыми, они очень сильно пострадали от этого града, и во многих случаях урожая они не дождутся. Это касается как обычного сельского хозяйства, конвективного, то есть в коллективных хозяйствах, так и на индивидуальных участках. Ну, а так, лето как лето. Лето, чередующееся, как и прогнозировали, разными термическими характеристиками было и жарко, и холодно. И вот эта вот такая как бы переменчивая погода, она и сохранит свой характер на протяжении всего того же августа месяца. И подтверждается долгосрочные данные метеорологов о том, что вот август месяц начнется с прихода на Восточную Европу очередного жаркого воздуха, который задержится почти на неделю, может быть, даже и на дольше. И это связано именно с изменением характера движения воздушных масс, с блокировкой, в том числе в нижних слоях стратосферы этого воздуха. И вот эта вот жара, которая в ближайшие дни придет в Польшу и в Беларусь, она себя еще проявит. Тем не менее, характер атмосферных явлений, он всегда проявляется не в статичности, а в развитии. И очень сильно влияет это как атлантические воздушные массы, так, как я уже говорил, так называемые вот эти вертикальные движения воздушных масс, которые блокируются в настоящее время. Поэтому по границам вот этого антициклона будут наблюдаться, это прежде всего Балтийский регион и регион уже к северу от Беларуси, они будут наблюдать, здесь будут наблюдаться уже такие вот эти граничные эффекты, когда после мощной дневной жары будет приходить воздушный фронт, насыщенный влагой, с массовым выпадением дождей, когда там за пару десятков минут будет выпадать, например, месячная норма осадков. Хотя вот статистика показывает, что вроде бы объем осадков за этот год, он не сильно изменился от нормы, но, как я уже ранее говорил, изменяется характер выпадения осадков, при этом это часто бывает негативное явление для хозяйства человека. Прогнозы на ближайшие там месяц-два говорят о том, что можно даже добыть ранняя осень, но это, скорее всего, ранняя осень, она будет проявляться в деревьях, что вот из-за этой засухи, из-за вот этого жаркой зоны деревья, конечно же, ослабеют и уже начнут желтеть достаточно быстро. И тем не менее, даже вот характер такой, что выпадение этих дождей, оно все равно в малой степени насытило почву, то есть оно и в регионах Восточной Европы все равно существует гидрологическая засуха, и это влияет как на дикую природу, так и на, например, на сельское хозяйство или на лесное хозяйство.
2: Вы слухали кліматолага Уладзіслава Шумака, які расказаў, чаму беларускае лета цяпер выглядае больш гарачым, чым гішпанскае.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: С вами разом будем далее у эту раницу. Процесс протягивается, хотя затягнулся. Гэтаму ўжо зараз скажем про американский трек, тему, якую, дарэчы, закранали с Александром Класковским. Власна кажучы, по каких причинах процесс затягивается, их абмяркоўваем с Валерием Ковалевским, кіраўніком агентства Евроатлантичного супрацоўніцтва. Ён только недавно вернулся со Злучаных Штатов Америки, где на крае пытанне закранали. Перамовы ідуць, яны маюць свои асаблівасці. Не вы включается новые визиты Кула у Менска для узгоднения наступных этапов обменов. Про настрои да и диалоги у США рассказывая Валерий Ковалевский.
2: Были консультации, были обмены информации про то, что отбывается, самое главное, что чекаем, коли будет наступный крок у вызволения политвязнев белорусских. Тут было несколько важных подей, которые позволяют чекать того, что что-то может отбыться. Принамсі казать, что процесс рухается наперед. Это снятие санкций с Белкапстил, это филиаванная компания с белорусским

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». Сёння размаўляем пра адаптацыю беларускіх экс-палітзняволеных, экс-добраахвотнікаў, але тых людзей, якія зараз вельмі актыўна, заўзята працуюць у валанцёрскім і не толькі музычным фестывальным руху у беларускіх імпрэзах у эміграцыі. Размаўляць будзем з Дзенісам. Прывітанне.
2: Вітаю ўсіх.
1: Давай на пачатку крышку пра твой бэкграунд. Ты быў і ў якасці экс-палітзняволенага, і ў якасці экс-добраахвотніка. Ці што-небудзь з гэтага досведу пройдзенага карысным цяпер для цябе стала?
2: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство. Новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу. Они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но, опять же, все мы друг друга знаем, и, опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение, и это у нас очень сплоченная команда.
1: Ці можем мы хотя бы минимально окреслить твой досвід, як экс-зневоленого, так и экс-доброхотника?
2: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, перевезли в советский РОВД. После этого меня доставили в Следственный комитет. После Следственного комитета привезли на Окрестино. На Окрестино я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе Азова. Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
1: Але я так разумею, што палёты цяпер галоўным чынам у цябе звязаны менавіта не з ваеннымі аб'ектамі, а хутчэй з падзеямі, фестывалямі і гэтак далей.
2: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымнолотва» в горы снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Мы отлично отлетали, отлично все отсняли. И для меня это уже стало как творчество.
1: Олеж, я так разумею, что толькі з дымкамі на дроне у цябе твая дапамога фестывалям беларускім эміграцыі яна не завяршаецца, таму што час цябе таксама можна ўбачыць і ў якасці валанцёра на такіх падзеях.
2: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У ботаников я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
1: Не так давно у одной из активисток у социальной сетки Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно ставление да магчымай вось такой сустрэчы? Наколькі яна патрэбная, на твой погляд, альбо не патрэбная?
2: Ну, я считаю, что по поводу наших ВРО, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, правозволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Все их знают и все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
1: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
2: Ну, я думаю, что было бы неплохо, конечно, пообщаться, пригласить бойцов, поговорить с ними, что они думают, как они себя чувствуют, как они проходят адаптацию. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий. Потому что все заняты своими делами. Ну, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
1: Окей, мы калі казалі про то, что гэтыя люди працуют, час от часу для их это так само своего рода переключка. Так, может быть, у сувязі з тым, что для іх гэта як спосаб адцягнуць увагу ад вайны і так далей, наадварот, не варта на культурніцкіх падзеях засяроджваць увагу на гэтым досведзе. Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
2: Да, согласен. Но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи. И мы просто это можем делать, и мы это делаем. А именно заострять, конкретно заострять внимание, то, что вот бывший боец, там, вот он молодец, я считаю, что это не стоит делать на культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну, и у него сразу ломается мозг, и он становится снова военным, а не гражданским.
1: У тебя ёсць розніца ў адчуваннях тады, калі ты дапамагаў падчас вайны украінскім ваярам, і зараз, калі ты працуеш на больш лёгкіх падзеях, кшталту таго, што раней ты рабіў нешта такое грунтоўнае, што сапраўды вельмі-вельмі ўплывала там на свабоду, на жыццё людзей, а зараз быццам бы на больш лайтовы вайб ты пераключыўся.
2: Но я считаю, что даже сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь на гражданском мероприятии ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае мы делаем, я делаю очень большую работу, и для меня это очень важно сделать все правильно, четко и качественно.
1: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброхотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где зараз ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
2: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация, если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там, к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: Ты вернулся с войны, умовно, у червня 22-го года. И с того момента, ці были у тебя думки, каб вернуться снова? Можемо первый час, можемо позднее?
2: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека, и как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь... она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
1: У тебе думки про вертание были первый час после того, как ты приехал, або разные периоды?
2: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с личными отношениями со своей барышней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня заставило поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу, это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал. Я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят КАБы, как летят ракеты, причем они стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
1: У тебя есть чувство теперь, что ты отдал эту самую позыку Украине?
2: Я считаю, что я отдал то, что должен был, но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то, консультирую, и они очень благодарны за это.
1: Дякую велике. Спитарство, я нагадаю, что сьогодні ми розмовляли з екс-доброхвотником, екс-політзневоленим, з чоловіком, який тепер активно працює, волонтерить на білоруських фестивалях, імпрезах о еміграції Денисом. Мене звуть Марина Савіцька. Це була програма «Ми бачим» на білоруському радіо «Рація».
0: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Ты лишь одна. Знаешь усе. Я кохав все життя. Тільки тебе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, полдень у Польши.
3: Украинские беспилотники ударили по Ярославле. У кастрычнику на белорусской территории пройдут в учении миротворчих сил АДКБ. Другий энергоблок белорусской АЭС вернуты у прац.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Украинские беспилотники ударили по Ярославле. Один из найбуйнейших российских нафтоперапрацоўчых заводов загорелся. Поводле украинских СМИ был пошкоджены нафтоперапрацоўчы завод, який належить одному из найбуйнейших паливных заводов Украины. Сайт «Украинская правда» поведомил, что за атаку отказные украинские беспилотники. У социальных сетках были размещены видеозаписи, на яких видать дым. Подробязности об масштабах шкоды официально не подтвержденные. Поводле известок российского каналу «Астра», беспилотники нібыта ударили по нафтоперапрацоўчым заводе «Слаунафта Янас», одним из найбуйнейших объектов такого типа в России. Объект уваходит у пятерку найбуйнейших нафтоперапрацоўчых заводов Украины и поводле наявных даденных, что год перапрацовывая каля 15 миллионов тонн сырой нафты. В учении миротворчих сил АДКБ на белорусской территории пройдут 12-16 кастрычника. Объединенный штаб организации договора об коллективной безопасности узгоднил задумы в учении непорушное братерство и барьер. По вводной информации помощника министра обороны по питаниях МВС Валерия Равенки в учении пройдут на полигоне Лосвида, месяца за 13 километров на полночный заход от Витебска. Ранее поведомлялося, что подчас звучения планируется отпрацевать подрыхтовку и проведение миротворчей операции коллективными миротворчими силами АДКБ и ликвидацию крыниц биологичных погроз. Другий энергоблок белорусской атомной электростанции вернуты у працу. Он был включен и выведен на номинальные параметры 4 шнивня. Отметно, что пресс-служба ядерного энергетичного объекта поведомила про это праз два дни, 6 жнивня. Энергоблоки станции час от часу отключаются от сетки с разных причин. Этим разом про отключение другого блока поведомлялось 26 липня. По передний раз 27 красавіка. Отключался первый блок. Это тлумачилось профилактичными працами на обсталяванні. Объект не выдавал электроэнергию у энергосистему 10 дзён. Летась у листопаде стало вядома, что улады мають намер побудовать третий энергоблок белорусской атомной электростанции, а так само не отмовляются от идеи збудовать другую атомную станцию во усходній частці країни. Подляша. Белорусское громадско-культурное товариство сегодня стоит перед новыми выкликами, как заховать традиционную роль организации и одночасово открыться новым поколением белорусов, у тем лику тем, кто живе по замежам Подляша. Питание взаимодействия с белорусской диаспорой становится все больше актуальным в умовах, когда белорусская супольность в свете значно изменилась, каже старшиня БГКТ Василий.
4: Проблема вельми складаная. Зауважаем. Правда, это еще невеликий процент уделу, так, бачна и зауважальна у больших местовостях, Белостоку, например. Инакш крыху привозят свой образ с Беларуси. Певное несумещение. И БГКТ тут повинна сприять, как утягивать это. Великие надеи связываю миновито вось с молодыми людьми, которые пришли. Это напрямок сближения с диаспорой так само будет неде присутный в нашей деятельности.
3: Белорусское громадско-культурное товариство сёлета отзначает 70 годов деятельности. Юбилейный год становится так само нагодой обмерковать будучыню организации и место у сучасным белорусским культурным житті и магчымасці супрацоўніцтва с белорусской диаспорой у свете. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 29 до плюс 31 градуса без ападкаў у рэгіёне істотных. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне до 38 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, выслухаць «Адзень з рацыі». Сёння 6 жніўня, чацвер, выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі. Выключна прыемныя эмоцыі вам жадаем, нягледзячы на такі спякотны яшчэ надвор'е. Плённай працы, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, асабліва працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Далучайцеся да нас, заставайцеся, тым больш, што ў бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час дапамогай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць «Крама», «Горад 312», «Троіца», «Боб Ділан» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік крышачку пазней, а 13.20 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Сёння гаворка прайдзе пра Чарнагорыю альбо пра Монтэнегра. Будзе вельмі цікава, заставайцеся з намі.

0: Вось такая ж пра тое, што Беларусь і Расія гэта две краіны на кантыненце, якія не маюць гэтых законаў, і мы нібыта маем пераконваць, што гэтыя законы патрэбныя, хаця здавалася, гэта відавочная справа, што яны патрэбныя.
1: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается, имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный, он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля, но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нету. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин. И вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
2: Дыскрымінацыя, няроўнасць, сацыяльная несправядлівасць – гэта сістэмная праблема ў Беларусі, нагадвае Юлія Міцкевіч. А на канферэнцыі ў Варшаве да гэтай дыскусіі можна далучыцца і на пройдзе. У польскай сталіцы 8 і 9 жніўня іншыя навіны з жыцця медыя супольнасці, але і не толькі у нашым эфіры прагучаць далей.
3: Медыя. Навіны адным радком.
2: Экстремистский спис Министерства информации, там нават сайт телеканала Евроньюз. Министерство информации Беларуси у вечера 5 жнивня черговый раз пополнило на своем сайте республиканский спис экстремистских материалов. Пералік забароненных до распаўсюду интернет-ресурсу включили телеграм-бот Белая Медиа Бот, афилированный с телеграм-каналом Белая Медиа, который публикует важные новины из всего света. Решение признать этот интернет-ресурс, так званой экстремистской информационной продукции, принял 3 жнивня суд Ленинского района Гародня. А прыша яго суд Ленинского района Гародня 4 жнивня признал экстремистской информационной продукции еще некалькі интернет-ресурсов, сярод яких инстаграм-аккаунт Лук Эд Гродна, створены для публикования мясцовых новинов, на яго подписаны усяго 22 чалавекі, ці, напрыклад, тікток-аккаунт Лук Эд Гродна, які мае больш за 7,5 тысяч падпісчыкаў і таксама распавядае пра навіны рэгіёну. У рэспубліканскі спіс экстрэмістскіх матэрыялаў неслі сайт EUVSDIS.info. Гэта інтэрнэт-ресурс праекту Еўрапейскага Саюза, створаны ў 2015 годзе для выяўлення аналізу і барацьбы з пракрамлёўскай дэзінфармацыяй і медыаманіпуляцыямі. У адпаведнасці з рашэннем суда Хорскага района Магілёўскай вобласці ад 4 жніўня у экстрэмістскі спіс на сайце Міністэрства інфармацыі ўключылі сайт Euronews.
4: новая официальная веб-сторонка международного новинного телеканала Евроньюз. У Беларуси 6 жнивня починают дейничать более жорсткие потребования для иншаземцев, которые стало проживают за межами Беларуси и хочет потрапить всю помежную зону. Теперь это может

0: вами Яна Запольская. Россия резко повеличила закупки белорусских нафтопродуктов на фоне дефициту палива на уластном рынку. Поводле информации Reuters, у липени Беларусь установила новый рекорд по чыгуначных поставках бензину и дизельного палива в Россию. За месяц поставки автомобильного бензину с белорусских нафтоперапрацоўчых заводов выросли на 13% по сравнению с червенем и склали 212 тысяч тонн. Отгрузки дизельного палива повеличились прикладно удвоя и склали 162 тысячи тонн. Одной из головных причин стало снижение уластной вытворчасти на российских НПЗ после атак украинских беспилотников. До прикладу, до початку липеня выпуск бензину у России скоротился прикладно до 65% от среднего узроўню унутранага спажывання. Национальная авиакомпания «Белавия» назвала выники своей працы за студень-липень. За 7 месяцев авиакомпания выканала больше за 10,5 тысяч рейсов, что амаль на 4% больше год до года. Было перевезено 1 миллион 300 тысяч пассажиров, что на 14,5% больше, чем у минулым годе. Занятость кресла на рейсах компании склала амаль 85%. Самыми загруженными рейсами у студені-ліпені были полеты у Маталу, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив. Так само «Белавия» сёлета протягнула поширать свой флот. Были набытые 3 самолеты «Боинг 737-800». Цены на калійныя ўгнаенні ў свеце працягвалі расці ў другім квартале. Гэта вынікае са справаздачы буйной канадскай кампаніі Nutrien за красавік-чэрвень. Сярэдняя цана праданых калійных ўгнаенняў склала 267 даляраў за тону, што на 19 даляраў больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Сусветныя рынкі калійных ўгнаенняў застаюцца перспектыўнымі дзякуючы спрыяльнай даступнасці, высокаму попыту на ўсіх асноўных сусветных рынках и стабильной пропанове у параўнанні с іншими товарами. Мы заховываем наш прогноз по сусветных поставках калійных угнаенняў у памеры от 74 до 77 миллионов тонн у бягучым годзе, констатовали у компании. Спёка охапила польский энергетичный сектор. Польская энергетичная система обвестила период откликания на рынку магутности 6 жнюня с 18 до 22 годины, поведомили у пресс-релизе польские электросетки. Гэтая процедура запускается у выпадку потенциального дефициту энергии. Рашэнне связано с высокими температурами, якія выкликают выключно высокий попыт на электроэнергию, частково с причины повеличения выкарыстання кандыцыянераў і халадзільнага абсталявання. Гэта служыць сігналам трывогі для электрастанцый і буйных спажыўцоў энергіі. Яны павінны знаходзіцца ў рэжыме чакання ў гэты час. Раней перыяд адклікання дзейнічаў з аўторка 4 жніўня. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 37 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Ад канца траўня ў Беларусі чакаюць спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула. З яго візітам у нашу краіну зазвычай звязаныя вызваленні палітвязняў.
1: Але Коул усё не едзе, хоць часам і ўзгадвае Беларусі ў соцсетках пастамі, якія павінны абнадзейваць. Маўляў, не сумуйце, усё яшчэ будзе.
0: Але колькі яшчэ беларусам не сумаваць без Коула?
1: Палітолог Аркадзь Мошас лічыць, што Трампу і штатам цяпер папросту не да нас. Паслухаем.
2: Мне кажется, что Трампу сейчас просто элементарно не до этого. Потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Потому что и по первому, первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что через там ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое. Но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет. Я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят опять-таки с европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами, но относительно теперь уже границы, а не только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, а не только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала за последние там несколько, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и как бы здесь идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
0: А ці ёсць інсайды на гэты конт у лідаркі Дэмсіл Святланы Ціханоўскай? Давайце паслухаем.
3: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха. Хачу проста азначыць, што працэс не спыняецца. Не спыніўся, і перамовы на конт вызвалення палітвязняў ён працягваецца. Вось, і, канешне, мы на пастаяннай камунікацыі з нашымі амерыканскімі партнёрамі.
4: Дарэчы, ўсё ж такі, я разумею, вы не можаце дзяліцца інсайдамі, але якія чаканні у вас?
3: Слухайце, я сумнюся, што увага прэзідэнта Трампа ўвогуле калі-небудзь была вось сканцэнтравана на Беларусі. Мы павінны гэта разумець. Але там сістэма працуе трохі па-іншаму. Была пастаўлена задача, просьба, не ведаю, спадару Коулу, вызвалі людзей. У Амерыкі ёсць досыць моцы, каб і людзей вызваліць, і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. Вось, таму я б не казала пра там канец перамоўнага працэса, ён працягваецца не тымі тэмпамі, якім нам хацелася б. Мы павінны разумець, што гэтыя тэмпы залежаць не толькі ад, напрыклад, меркавання ЗША, але ж і іншых фактараў, і вайны ва Ўкраіне, і наколькі там Пуцін моцны, не моцны, наколькі Лукашэнка аслаблены. Вось як, якія аргументы можна там прыводзіць

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Александр Лукашенко хоча стварыць у Беларусі нейкую новую вышэйшую навучальную установу, і гэта стане, маўляў, універсітэтам будучыні. А універсітэт плануюць назваць Акадэміяй інтэлектуальных тэхналогій.
1: Лукашенко не хоча, каб гэта была звычайная ВНУ. Ён кажа, што тут павінны рыхтаваць спецыялістаў, якія будуць працаваць з тэхналогіямі штучнага інтэлекту, лічбавай прамысловасцю і квантавымі тэхналогіямі.
0: Вось што сам ён кажа пра гэтую акадэмію будучыні.
2: Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных, но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни, пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
1: Пра што ўвогуле гаворка?
0: Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паспрабаваў разабрацца ў ідэях Лукашэнкі ў размове з былой выкладчыцай, гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
3: Он создаецца для таго, чтобы выпускаць кадров для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, что они там его не назвали? Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать. Что, говорю, прямо академия, чего там интеллектуальный? Слушайте, я отказываюсь вообще запоминать такие дурацкие названия. Они не отповедают, на самом деле, с месту эдукации тих учебных программ, какие там будут закладать. А по-перше, цікавить их заусёды оборона, на навуковые разработки в этой сфере, доследования. Но, ведаете, Лукашенко, он человек, який в уголе не разумея, для чего наука и как она развивается, потому что он как бы до этой галины мае вельми такое косвенное значение. То есть он, в общем и целом, он не понимает, зачем нужна наука, как она развивается, какие должны быть созданы благоприятные условия. Он хочет, чтобы ученые были что-то вроде дойных коров. Вот, чтобы они сразу выдавали на гора там изобретения, которые бы могли сразу бы решить вопрос с БПЛА украинскими, да, угу. Например, чтобы выдавали сразу и все, и больше бы Беларусь бы никто не трогал. Вот. А то, что дойти до тех противовоздушных систем, до которых додумываются, например, в Украине, что для этого нужно большой частный сектор, большой научный сектор, который должен развиваться как с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения прикладной. Он до этого никак не может допетрить, не может вот дойти, он не может до этого. Вот, потому что на самом деле, я просто объясню нашим слушателям, фундаментальная наука, она нужна для того, чтобы открывать такие фундаментальные вещи. Да? И без фундаментальной науки развитие науки в принципе невозможно. То, что касается прикладных наук, они важны, это то, что ближе к нам, ближе к жизни, ближе к тем изобретениям, которыми мы пользуемся. Но прикладные науки, они развиваются в качестве, там, извините, там, детей, да, фундаментальной науки. Это первое. Второе. Фундаментальная наука нужна для того, чтобы выращивать новое поколение, которое бы понимало, как, собственно, фундаментальные законы развития, там, я не знаю, Земли, Вселенной, там, и так далее, так и частные вещи. И уже не говоря о том, что тот, кто вкладывает в развитие фундаментальной науки, в конечном итоге всегда будет впереди планеты всей по научным открытиям и разработкам. Есть это, тут надо разделять. Открытие и разработки — это разные вещи. Открытие — это тогда, когда совершается открытие, чтобы, например, совершается открытие там, в сфере биологии, физики, это есть фундаментальные науки, да? А вот биотехнология — это не фундаментальная наука, это как раз прикладная вещь, это одно из ответвлений. Вот. И, естественно, как бы в научном мире фундаментальная наука является это топ. Вот. Люди, которые занимаются фундаментальной наукой, они фактически строят основу. А те, кто занимается прикладными науками, они как бы помогают научным открытиям выйти в жизнь через практические разработки. Одно без другого существовать не может. Когда политики, большие бизнесмены пытаются использовать и весьма вульгарно рассуждают о фундаментальной науке, получается вот такая фигня под названием «Чо-академия». Там речь идет об инженерных специальностях. Причем в конкретных направлениях, которые интересуют, как всегда, государство, в сфере военной безопасности. Какое это имеет отношение к фундаментальным наукам? Фундаментальные науки — это то, что в БГУ, например, физика, математика, биология, география, история, философия, филология. Это фундаментальные науки. А все остальное — это, извините меня, ну там, второе, третье блюдо на столе. Если вы не понимаете законов математики, если вы не понимаете законов, там, я не знаю, физики, биологии, то вы не можете вообще, в принципе, это основа. И фундаментальные открытия, извините, открытия фундаментальной науки дают толчок для развития всех наук. Всех наук прикладных, и близлежащих, да, как говорится. Поэтому, например, есть такая очень интересная кафедра у нас в БГУ под названием «Математическая физика». Это очень как бы такая серьезная, фундаментальное направление, без которого там невозможно ничего, ни программирование, ни астрология, вообще ничего. Но это фундаментальная вещь. Вот. И, кстати говоря, к вопросу о том, что как раз на этой кафедре тоже происходили репрессии, включая как бы старейших, известнейших фамилий, я имею в виду увольнения по политическим мотивам, потому что ученые, которые привыкли заниматься наукой и знают цену свободы академической, они знают, что такое политическая свобода. Поэтому обсуждать вот очередной государственный заказ на создание волшебной лавочки под названием «Академия чего-то» для
4: интеллектуальных для того, чтобы... технологий.
3: О, Господи, интеллектуальных академий, интеллектуальных... Академии не может быть по технологиям, уважаемые. Как можно вообще, что с языком творится у вас, ребята? Что с головой творится? Как может... Академия, она может быть либо какой-то науки, но она вообще, как правило, создается, да, там, Академия наук, да, в частности. Академия технологий, что это за зверь такой? Что за зверь такой, ребят? Я вам объясню просто суть этого создания, этого образовательного учреждения. Я его академией не могу назвать и даже университетом не могу назвать. Этого образовательного учреждения — это кадры для ВПК, для научных разработок, прикладных разработок для военно-промышленного комплекса. Но я могу сказать, что будет такой же результат, как и все, к чему прикасается Александр Григорьевич Лукашенко. Чем дальше он будет находиться от этой академии, тем, может быть, все-таки какой-то будет успех или результат. Насчет успеха не знаю, но хоть какой-то результат. Вот. А все, что он же сказал, БПЛА, система, которая, или изобретение, которое позволит все БПЛА, чтобы они все упали, и главное, его не трогали. О своей безопасности он все время думает, личной. Вот, собственно, все, обсуждать тут нечего. Это изобретение именно военного времени, вернее, учреждение военного времени, никакого отношения к фундаментальной науке не имеет.
0: А што думае пра гэтую пакуль толькі анансаваную установу эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які раней таксама працаваў у беларускай ВНУ?
1: Давайте паслухаем.
5: у нас есть проблема. У нас абитуриентов для университетов, которые есть, их не хапая. Да? То что треба зробить? То треба открыть еще один университет. Ну, это ж железная логика. У нас есть проблема, не хапая працовных рук на уборочной компании. Треба працовников отправить в армию. А тут, ну, не хапая абитуриентов, давайте откроем еще один университет. Там, сука, там вельми дивная речь. Я читал это и Венец, да, министр эдукации. Там такие цікавые речи, значит, сказал, что это будет не просто университет, и он не повинен быть не такий звичайный университет, а он повинен таких вот сапраўды таких затятых, затятую молодь туды, там, значит, неяк приваблювать. Як бы, калі вы могли привабить затятую молодь, чому вы их не привабите у те университеты, якія есть? У вас компания гэта провалилась, у вас у медвузах просто, ну, просто позорище, что отбывается. Калі вы могли завабить молодь, то, то чому вы гэтага не робите? Як гэтому допоможе еще один университет, які вы открыли? Там Евгений скажет, вось треба, значит, этих олимпиадников треба вось на вельми ранней стадии, покуль яны еще, покуль у них не было часу подумать, ці не хочут яны учиться за мяжой, то треба их схапать и, значит, задразу туды у гэты университет. Ну, ну окей, ну будете вы их хапать. Уже абитуриентов поспробовали хапать, да? Люди поехали учиться там, кто у Польшу, кто у Россию. Ну, ну будуць алімпіяднікі ад вас бегчы.
0: Гэта былі былыя выкладчыкі беларускіх ВНУ Роза Турарбекова і Андрэй Махоўскі.
1: Яны намагаліся разгадаць, што стаіць за жаданнем Александра Лукашэнкі стварыць новы, самы лепшы універсітэт будучыні. Еўразум.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт.
6: Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
1: Вишукує, читає Ян Мордань.
3: Ніва з 30 червня 1974 года. Уже 2 гады по морах и океанах плаває великое судно под назвой «Белостоцкая земля». Яно гордо носить по свете герб нашей родной сторонки. «Белостоцкая земля» народилась при супрацовництве с болгарской суднобудовничей промысловостью. Судноверф у Варни побудовала корпус этой плавающей «Белостоцкой земли». А Познанское предприемство имя Цагельска обсталевало ее могутным рухавиком. «Белостоцкая земля» мая 182 метры должини и маль 20 метров ширини, смещая одночасово 800 вагонов в уголю. Да не только в уголю, судно перевозит так само руду, сбожа и материалы для химической промысловости. Найчастей наведывая порты Франции, Испании, Италии и Скандинавии. В апошний час пересекает так само океан. Самое далекое подорожье припало на осень и зиму минулого года. Тогда «Белостоцкая земля» наведала порт Виктория в Бразилии. И 1 снежня 1973 года у першиню в своем житті пересекла экватор, что в житті судна лечится вельми важной подеей. После «Белостоцкая земля» наведала еще Венесуэлю, откуль забрала в свои склады руду. Теперь она поплыла с польским вуглем у Злучшенные Штаты. Едуч назад, забере сыровину для химичных заводов, або знов поплыве у Венесуэлю за рудой. Экипаж «Белостоцкой земли» працуе под командованием опытного капитана морского плавания Владимира Вронского. Матросы охотно читают письма от громадян Белосточины и будут удячны всем, кто захочет до их написать по адресу Szczecin, MS Ziemia Białostocka. Serdeczne tajny. Дорогое сердце. Я уже не молодая, мне 40 год. Вышла я замуж, как только мне исполнилось 18 год, а муж был только на 3 года старейший. Хутко народилась у нас дочка. Тяжко было мне, невопытной, молодой девчине выполнять обовязки господыни, жонки, мать, а то помогчить и пораить не было кому, бо я сирота. Материально так само было тяжковато. Муж працевал один и немного зараблял и заочно учился. Так прожили мы 5 год. Муж закончил техникум, изменил працу, побольшились заработки, але и сам изменился. Часто вырывался с хаты. Потом я доведалась, что ходит он до разведенной женщины. Почались сварки, непоразумения, долучились еще и плетки соседей. И праз год мы разошлись. От той поры я живу только с дочкой. Дочка училась добра и, закончивши среднюю школу, пошла учиться далей у Варшаву. Я сама живу в повятовом городе. Муж выехал в інший город одразу после разводу. Платит алименты и час от часу приезжая наведать дочку. До этой пары живе один, не оженился. Мне было сумно, надокучило одиночество. И вот почав залицаться до меня мужчина, так само разведенный. Пару год тому назад покинул он жонку и 2 детей. И он мне сподобался, хотя чула я, что крутить он и с иншими женщинами. Тем часом мой былый муж так само недавно приехал до меня и кажа, что хотел бы вернуться назад. Уже и працу в нашем городе оформил. Не ведаю, как поступить, ти покинуть эту мужчину, хотя он и подобается мне, а заистися с мужем ти наадворот. Парай, сердцейка. Анна. Отказ сердцейка. Анна, згодна я с тобой, что одинокое життё нецікавое и надокучило уже тебе одной жить. Напевно, варто связаться с кимсь, але каб человек гэты был певны, каб не расчароваться еще раз. Мне здаецца, калі выбіраць з гэтых двух, дык мужа, да гэтай пары ён не ажаніўся, дык і яму самотнасць пэўна абрыдла, калі прыйшоў да вываду, што найлепш вярнуцца да сям'і. Гэта і табе муж і дачцы бацька. І ўвогуле чалавек, якога ты ведаеш лепш. Гэты другі, што нядаўна пакінуў двое дзяцей і жонку, ды і цяпер не з адной круціць, бадай ненадзейны. Сэрца і кап.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.